0: חברים, עכשיו אנחנו מגיעים לחבר מיוחד. הוא מדבר רוסית. רוסית ללב שלי לפעום חזק יותר, כי אני יודע מהכלי הגמני זה שפת הלב. מי חבר יואב?
1: החבר הזה מגיע מקזחסטן, קירגיסטן. הוא מחלק הכובעים, העוגן באלמתי, הוא בריון עם לב רחב וחיוך תמידי, ותמיד עם התנועה הידועה והקבועה.
0: מקסית.
1: מקסת. בבקשה.
0: מקסים. בבקשה.
2: דושה מיה מירווי פי. Мы сегодня и каждый день собираемся только с одной целью, с тем, чтобы делать одну главную вещь. Все остальное производное с этой вещи. Мы учимся любить друг друга, как самого себя. Все остальное — это все то, что мы выходим, это производные. Как научиться это правильно делать? И нам это показывает только Рав. Все, что мы можем, это в своей десятке, это поднять и принять только одно. То, насколько я забочусь о своей десятке, то, насколько я позабочусь о мировом кли, то, насколько я люблю нашего Рава, то, насколько все вместе мы создаем то поле напряжения, любви, с тем, чтобы мы могли делать только одну самую главную вещь — это раскрыть Творца. И раскрыть Творца его можем только все вместе. И мне сейчас в этом просто, ну, без этих, вот все мое сердце, все находится в руках моих товарищей, вся моя жизнь, все ключи, вот все находится в руках моих товарищей. Это просто такие величайшие люди, такие прям. Вадим сейчас находится в Кыргызстане, Ирганат находится в Атрау за 3500, чтобы поддержать товарищей, они вместе на утренние уроки уходят. Наши товарищи с алматинской группы улетели во Владивосток, вообще там 6 или 7 тысяч километров, с тем, чтобы поддержать местный Конгресс во Владивостоке. Артур сейчас находится где-то в Кыргызстане, сейчас он тоже соединится с нашими товарищами. Просто мы настолько это все распространяем, и за каждым окном, за каждым сердцем мы видим только одно. Это одно большую любовь, и мы его соединяем. Лихаем не барух.
3: עוד מעט נזמין את הילדים לבמה, יש פה הד פידבק, אבל לפני זה אבות, שימו לב, הבמה גבוהה וצריך לעזור לילדים לעלות לקדמת הבמה ולשמור עליהם בזמן השיר. אז ילדים לבמה. הידידות מרוחת לב, עד שבת המכה, וכן ארוץ לקראת לב.